Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Алиса, включи «Радио Прибой».
3: Включаю «Радио Прибой».

0: ВКонтакте и на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Всем доброе утро. Рабочий день. Его никто не отменял. Экватор рабочей недели. Это у нас среда. Работаем. Всем доброе утро из эфирной студии радио «Прибой». Как обычно, именно в это время желает Расул Алибеков. Сегодня я в вашей компании буду до полудня, это до 12.00. Обещаю только лучшая музыка и много всего интересного. По-другому мы не можем. Это радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 32 32.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: Синоптики говорят, что слабый дождь начнется сегодня около 23:00. А далее, что у нас далее? Далее у нас днем 29 градусов. Сейчас плюс 25 в самом лучшем городе Вселенной. В Махачкале солнышко не светит, стоит пасмурная погода, но душно, ужасно душно. Ветер 1 метр в секунду северо-западного направления. В общем, в ближайшее время у нас осадков не ожидается. Вот такие данные у меня о погоде. Стоял, разговаривал о том, о сём с нашим соседом Митричем, встречая его. Я же говорю, у меня такое вот дело, я всем всегда рассказываю. Я домой, когда прихожу, вокруг меня все соседи. Я иду на работу, вокруг меня все соседи. Охрана, том, там, тут. Ну, почему бы и нет, да. Им приятно пообщаться со мной, мне с ними. А вот, разговаривали о том, о сём. И в это время мимо нас прошла соседка. Соседка, ну, о которой я уже вам рассказывал. У нас есть одна такая соседка, которой Митрич подбивает клинья. Ну, глядя на нее, там любой подобьет клинья. Вот, у кого есть бабки. А вот у Митрича бабок нету, а вот он клинья подбивает, у него ничего не получается. Вот, ну вот остается что ему? Просто облизываться, смотреть вот на красоту смотреть. А вот, и Митрич сказал, значит, провожая ее взглядом, там есть что провожать, в общем, да, Митрич говорит, ты знаешь, говорит, Рассел, говорит, вот встретишь, говорит, женщину, говорит, своей мечты, говорит, либо ты женат, либо она замужем, что скажешь? Я говорю, ты знаешь, Митрич, встретить женщину своей мечты несложно. Митрич говорит, а что сложно? Я говорю, что сложно? Сложно ее потом от жены прятать.

0: Очень интересное название этой группы и очень интересное их появление. Группа называется «Радиорама», появились как-то неожиданно, но очень быстро добились успеха. Если не ошибаюсь, по-моему, лучшим периодом группы по праву стали 80-е, именно за эти десятилетия. Эта банда достигла пика своей славы и выпустила ряд нестареющих хитов. Многие из них актуальны среди почитателей диска до сих пор. Ну вот, например, «ЕТИ». Хотя, как мне кажется, вовсе не обязательно быть поклонником диска, как я, чтобы получать наслаждение от прослушивания этих песен. Но все же, как ни крути, а с этими песнями связана молодость, самые яркие и лучшие воспоминания, и в этом их ценность. На радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Именно так называлась песня в исполнении народной артистки Республики Дагестан Жасмин. Девушка здесь напротив меня сидит и выбирает страны, куда можно было бы поехать отдохнуть. Но самые безопасные страны. Начали мы, значит, смотреть, где самые безопасные страны. Я говорю, самое безопасное — это Сальвадор. Она говорит, почему? Девушка Диана Гаджиева зовут, она сейчас новости вам будет тут рассказывать. Вот, я говорю, Сальвадор, там все преступники в тюрьмах или же на пожизненном. А еще, я говорю, Марокко. А Марокко что? Я говорю, все преступники в Испании. А вот, мы переходим в час следующий. Впереди у нас много интересного, хорошего, дельного от Дианы Гаджиевой на радио «Прибой».
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин подписал закон о мерах по стабилизации топливного рынка. В Махачкале подорожали квартиры, и дагестанцев приглашают к участию в проекте «Уличные культуры и спорта». А теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал закон о мерах, направленных на стабилизацию топливного рынка. Документ, предусматривающий поправки в налоговый кодекс и закон о таможенном регулировании, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки расширяют механизм топливного демпфера, который теперь будет распространяться не только на бензин, но и на ввозимое дизельное топливо. Механизм будет действовать только на время запрета на вывоз его из России. Создать цифровой ID в мессенджере «Макс» теперь можно с 14-летнего возраста. С помощью него подростки смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности, сообщили в Минцифры. Цифровой ID представляет собой аналог бумажных документов, для создания которого требуется подтвержденная учетная запись на госуслугах. Применять его можно лишь для получения льгот. Стоимость жилья на первичном рынке Махачкалы в июле увеличилась. По данным федерального портала «Мир квартир», который приводит РБК, цена квадратного метра в новостройках выросла на 9,5% по сравнению с июнем, достигнув 79 тысяч рублей. Всего аналитики изучили динамику цен в 70 городах. В 60 из них зафиксирован рост стоимости жилья. Наибольший скачок, помимо дагестанской столицы, показал Сочи, где квадрат в новостройках достиг более 400 тысяч рублей. Дагестан расположился на 8-й строчке общероссийского рейтинга регионов по качеству дорог. Согласно его данным, в республике 75% трасс отвечают нормативным требованиям по качеству. Самые качественные дороги оказались в Москве, Челябинской области и Ингушетии. Наиболее неблагополучная ситуация обстоит в Архангельской области. Жителей Дагестана приглашают к участию в проекте «Уличные культуры и спорта» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба платформы. Это единственная в мире конкурс-премия в данном направлении. В этом году инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и включает онлайн-отбор и очные этапы в России и за рубежом по 13 направлениям, среди которых скейтбординг, паркур, хип-хоп, диджеинг, рэп и другие. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Все-таки как быстро летит время, казалось бы. А ведь совсем недавно, сейчас про бензин вам расскажу, слушайте внимательно, а ведь совсем недавно водители таких автомобилей, как Dodge Ram, Toyota Tundra, большая машина, Chevrolet Tahoe и прочих там 300-ок, 400-ок, 500-ок и, в общем-то, других подобных аппаратов презрительно усмехались при виде автомобиля Deo Matiz. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой», как обычно, желает вам просто доброго утра.

0: В Махачкале 8 часов и 10 минут. На волнах радио «Привой» Андрей Губин. Песня под названием «Я и ты». У нас сегодня среда и 5 августа. Среда. Ну, раз среда, значит, ловите персональный прогноз на среду. Сегодня вас ожидает привлекательное предложение, от которого вы не сможете отказаться. Спросите, какое? Отвечу. Скорее шагайте навстречу дню, и тогда все узнаете. Далее реклама спонсора. Я же всем хочу пожелать доброе утро. Вам успешного и хорошего начала трудового дня. Всем счастливого пути, кто в дороге. Ну и, конечно же, приятных пробудилок. В эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Пользуясь самыми хитовыми песнями на сегодняшний день, мировыми хитами, мы порадовали вас одной новиночкой. Мировой новинкой. Имя ничего не говорит, песня, соответственно, тоже ничего. Но эта песня нравится практическому большинству всего мира. Life X, па-па-па, на радио Прибой.
1: Реклама. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Солнышко выглянуло, прогноз погоды говорит о том, что день будет у нас солнечный. Сейчас, на данный момент, как говорит этот гидрометцентр, 25. Ну, кто его знает, 25, 26, 27, я же не мерил. Ну, 25, пусть будет 25. Ветер 2 метра в секунду северо-восточного направления. Очень интересно, 2 метра, 3 метра, может 4 метра, не знаю. Днем плюс 29, без осадков, пока без осадков, да.
1: Радио «Прибой».

0: Релиз этой песни состоялся в 2010 году в Дании, а вот в Великобритании состоялся выпуск диска с песней, диск под названием «Happiness». Это «Hurts». Ну, что могу сказать, это песня из разряда тех, которые когда-то были написаны, затем перепеты, и через 15 лет опять они ее перепели. В общем, 15 лет пели один мотив, стали петь теперь другой мотив, тот же самый, только немножечко мелодию поменяли. Ну, в общем, что могу сказать, life у них wonderful, если на протяжении 15 лет ничего, собственно говоря, не поменялось. 8.35, время московское, мы сделаем сейчас небольшую паузу.
1: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Не вижу особой, скажу так, загруженности дорог города Махачкалы, которую можно было бы, собственно говоря, выделить. Практически нигде, нигде не наблюдается большого скопления автомобилей. Но вот в сентябре уже будет чуть поболее будет, потому как сентябрь месяц, сами понимаете, уже школа, уже школьники в школу на своих автомобилях, ламборджини будут ездить, дагестанские школьники. Вот, нету нигде пробок, нигде не наблюдаются они такого большого скопления, ну, разве что вот проспект Насрудинова и Петра Первого в сторону города Махачкалы. Так, далее. Красноармейская, Семендер. Ну, здесь всегда безобразие, полное безобразие, особенно днем. Ну, сейчас, в общем-то, безобразие не наблюдается. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, учите правила дорожного движения, вот, ведите себя культурно, ведите себя деликатно, взаимоуважение должно присутствовать. В общем, то, что я вам говорю, то, чего нет, но это должно быть. Вот, расскажу вам один, значит, анекдот, ребятам вчера рассказал из управления ГИБДД, вот. Стояли, в общем-то, разговаривали, и, в общем, они говорят: расскажи, да что-нибудь такое интересное. Я говорю: ну, смотрите, жена, значит, говорит мужу: когда ты получишь премию, сразу сделаю себе подтяжку, морщин, ботокс, силиконовые там что-нибудь. Что скажешь, что скажешь? Спросила жена у мужа. Ну, современно, да, современно. А муж говорит: а вот что бы ты сказала, если бы я на эти деньги сделал бы тюнинг нашей старенькой машине? Жена сказала: ну ты чё, зачем вбухивать деньги в старую развалюху, если можешь купить себе новую? Муж посмотрел на нее, обрадовался и сказал: рад, рад, что ты меня понимаешь, очень рад. Первый.

0: Вообще этого исполнителя, это Элтон Джон, можно отнести к тем исполнителям, о которых сложно говорить из-за их широкой известности. Он один из самых влиятельных музыкантов в мире и один из самых успешных британских исполнителей. Он владеет огромным количеством наград, включая 5 премий Грэмми, 2 премии Оскар и 2 премии Золотой Глобус. Фигурирует во многих рейтингах лучших и величайших исполнителей всех времен. Его дискография составляет более 30 альбомов за 50 лет, а его музыка пользуется огромной популярностью, конечно же, и по сей день. Альбом «Made in England» и песня, которая называется... К моему сожалению, оригинал очень дорогое удовольствие, и моя психологическая цена за пластинку пока не достигла таких высот. Но я очень хотел бы ее к себе в коллекцию. Очень хороший альбом. Буду надеяться, что ее либо переиздадут, либо у меня поменяется что-то в кошельке.
1: Реклама на радио. Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей. Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е. Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сейчас вот Джейсон Деруло пел эту песню «Take Your Dancing». Великолепнейшая песня, очень такая, знаете, интересная. Так вот, сидит напротив девушка. Она сейчас новости будет вам там читать в ваших этих автомагнитолах, приемниках. Смотрите, что я ей сказал. Я говорю, четкий взгляд, нервы железные, красивый наряд, мысли полезные. Улыбочка стервы, глазки тигрицы. Вот эти вот все качества должны быть у каждой мудрой девицы. Итак, впереди у нас новости. Я оставляю вас с Дианой Гаджиевой. Сам приду. Очень скоро буду я.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Гаражную амнистию продлили. Донорская акция состоялась в Дагестане. Фестиваль современного искусства пройдет в Дербенте. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий гаражную амнистию на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Россияне могут оформить в собственность гараж и земельный участок под ним в упрощенном порядке с 1 сентября 2021 года. С этого времени, по информации Росреестра, граждане оформили около 240 тысяч гаражей и более 490 тысяч участков под ними. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Дагестану приняли участие в ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу». Силовики посетили Республиканский центр крови, пополнив региональный банк более чем на 20 литров. Как отметили в пресс-службе ведомства, перед донацией правоохранители прошли обязательный врачебный осмотр и лабораторную диагностику. С 21 по 23 августа в Дербенте пройдет третий фестиваль современного искусства. Масштабный культурный проект объединит более 18 городских локаций и 80 художников, музыкантов и креативных экспертов из Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России. Центральной точкой фестиваля станет парк имени Сулеймана Стальского в Махачкале. Здесь разместятся специальные проекты, созданные по инициативе Кавказ РФ и вдохновленные масштабным строительством курорта Каспийского прибрежного кластера. С сегодняшнего дня и по 12 августа из-за проведения плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции на участке от улицы Ахмеда Магомедова до улицы Магомед Тагирова будет ограничено движение транспорта. Водители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. Махачкалинская «Динамо» в Кубке России проиграла самарским крыльям «Советов». Матч первого тура группового этапа пути РПЛ состоялся на Анжи-арене и завершился со счетом 1-2. Единственный гол в составе хозяев поля с пенальти забил новичок команды Владимир Кубулов. Следующий матч Кубка России «Динамо» Махачкала проведет с «Балтикой» 20 августа в Калининграде. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Про один фестиваль. Интересный случай произошел на фестивале пива. В гараж наведалась жена. В общем, утром добрый день мы вам желаем, да.

0: Ну, то, что ты подсел, мы это давно знаем. А на хорошую музыку имеется в виду, да? Вот, это Сергей Лазарев. Песня его называется «Лови», это новая работа. Я желаю вам раствориться в великолепии, пришедшей на порог среды. Пятница, до пятницы еще далеко, я все о пятнице думаю. И пусть бодрое самочувствие не растеряется за поворотом. Впереди у нас рабочий день, я до 12 вместе с вами. Далее реклама спонсора. День среды, 5 августа, имеет место быть. 9 часов и 10 минут, время московское. Именно в это время всем пожелал доброе утро Расул Алибеков.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Человек от Фокса приходил, весточку притаранил от гидромедцентра, плюс 26. Ну, я смотрю сейчас художественный фильм, мы здесь сели, а у нас большой этот телевизор, и смотрим фильм, место встречи изменить нельзя. А в общем, 26 градусов, днем плюс 29, ближе к ночи дождь, пока без дождя, пока без ветра, пока хорошая погода. The best music on the best radio.

0: Ну а теперь имена тех, которые сейчас поют на волнах радио Прибой. Появившись на музыкальной арене в начале 80-х, трио «Аха» и по сей день остаются, пожалуй, самой известной норвежской группой в мире. Хотя для многих эта скандинавская страна в первую очередь ассоциируется с блэк-металлом. Все без исключения вспомнят, ну, по крайней мере, один хит синти-поп-команды под предводительством Мортена Харкета, его голос сейчас. Вспомнили, да, есть такая песня «Take on me», а песен-то у них много, ну вот, например, «Spanish Steps Tonight». И это великолепие только что имело место быть на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского 67 и Ирчика-Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Эта песня полюбилась многим, несмотря на довольно простую гармонию, 4 повторяющихся аккорда, ну и, в общем-то, незатейливый клип. В клипе много всего интересного, где сияет сказочный мир с огромными, скажем так, мыслями, думами, думками и, конечно же, мечтами. Так называлась песня в исполнении Мадонны на волнах нашей радиостанции. Все, хватит, да хватит, уже все хватит.
1: Реклама на радио. Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реактивные драконы подвели черту уходящего часа с песней «In Your Corner». Хорошая песня, плохих не держим. Сверим часы, они у нас точные, послушаем новости от Дианы Гаджиевой на радио «Прибой».
1: В Дагестане 10 часов утра.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин подписал закон о мерах по стабилизации топливного рынка. В Махачкале подорожали квартиры, и дагестанцев приглашают к участию в проекте «Уличной культуры и спорта». А теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал закон о мерах, направленных на стабилизацию топливного рынка. Документ, предусматривающий поправки в налоговый кодекс и закон о таможенном регулировании, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки расширяют механизм топливного демпфера, который теперь будет распространяться не только на бензин, но и на ввозимое дизельное топливо. Механизм будет действовать только на время запрета на вывоз его из России. Создать цифровой ID в мессенджере «Макс» теперь можно с 14-летнего возраста. С помощью него подростки смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности, сообщили в Минцифры. Цифровой ID представляет собой аналог бумажных документов, для создания которого требуется подтвержденная учетная запись на госуслугах. Применять его можно лишь для получения льгот. Стоимость жилья на первичном рынке Махачкалы в июле увеличилась. По данным федерального портала «Мир квартир», который приводит РБК, цена квадратного метра в новостройках выросла на 9,5% по сравнению с июнем, достигнув 79 тысяч рублей. Всего аналитики изучили динамику цен в 70 городах. В 60 из них зафиксирован рост стоимости жилья. Наибольший скачок, помимо дагестанской столицы, показал Сочи, где квадрат в новостройках достиг более 400 тысяч рублей. Дагестан расположился на 8-й строчке общероссийского рейтинга регионов по качеству дорог. Согласно его данным, в республике 75% трасс отвечают нормативным требованиям по качеству. Самые качественные дороги оказались в Москве, Челябинской области и Ингушетии. Наиболее неблагополучная ситуация обстоит в Архангельской области. Жителей Дагестана приглашают к участию в проекте «Уличной культуры и спорта» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба платформы. Это единственная в мире конкурс-премия в данном направлении. В этом году инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и включает онлайн-отбор и очные этапы в России и за рубежом по 13 направлениям, среди которых скейтбординг, паркур, хип-хоп, диджеинг, рэп и другие. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: История, культура, традиции. Радио «Прибой». Объединяем.

0: Простое словосочетание «я просыпаюсь без тебя», город теряет связь. В городе нет связи. Не только у нас, по всей видимости, наверное, но и у них там тоже. А так, что у нас сегодня? У нас сегодня среда. На волнах радио «Прибой» Стас Пьеха. Новая песня под названием «Таю». Связи нет. До выходных осталось совсем немного, но в то же время так много. И мы задаемся вопросом, как дотянуть до пятницы. Ну что ж, мы не можем заставить время идти быстрее, но мы можем поделиться длинным списком тех лучших песен, которые приблизят выходные дни, ну и украсят, конечно же, будни. Впереди у нас реклама спонсора. В эфирной студии радио «Прибой» до 12.00 Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шляпа.

0: Это Хулио Иглесиас, если бы не музыка. Вот именно музыка помогла ему не просто вернуться к жизни, но и стать совершенно не похожим на кумиров публики конца 60-х годов певцов. Он очень мало жестикулировал во время пения, что вызывало упреки и даже насмешки журналистов, привыкших к более темпераментной манере исполнения любого испанца. Однако слушатели, особенно слушательницы, были от Хулио в восторге. Им пришелся по душе его ярко выраженный романтический имидж, который до сих пор является его визитной карточкой. Одна из самых лучших песен образца 1982 года в исполнении Хулио Иглесиаса «Амор» прозвучала на волнах радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
11: Аварская поговорка.
12: Ахмак аста кодопт ильги тлагулеб.
13: В руках дурака и палка стреляет.
14: Радио «Прибой».

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: о погоде.
1: Как они спели эту песню, как они ее сделали, See You, David Guetta, только что на волнах радио Прибой. Прошелся по двору, вышел на улицу, думаю, посмотрю, что у нас тут творится. Одно дело говорить про прогноз погоды, а другое дело чувствовать саму природу по погоде. Вышел, жарко, очень много саранчи, кузнечиков, очень много кузнечиков. И так про себя подумал, вот бы сейчас, если бы это было бы в Китае, как бы жители Китая обрадовались бы этим кузнечиками саранчи. Вот в Кизляре недавно тоже вот смотрел, вот прям такие ошеломляющие кадры, прям так все вот эти вот паблики, ошеломляющие кадры. Что там, китайцы обрадовались бы. А в общем 26, сейчас 26, днем плюс 29, немного ветрено, без дождя.
0: Радио Прибой в Дербенте 101 FM.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Swimming a fire.

0: Далее у нас реклама спонсора. Эфирный час нашей радиостанции обязательно добьют группа U2. Далее Малика Кавраева и Адам Ламберт. В 11:00 у нас будут новости. Ну а затем программа ретро. Программа ретро-час. Сегодня для вас проведу ее я. Итак, поехали дальше.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов, собственные лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: is a ghost town. В Дагестане 11 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Гаражную амнистию продлили. Донорская акция состоялась в Дагестане. Фестиваль современного искусства пройдет в Дербенте. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий гаражную амнистию на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Россияне могут оформить в собственность гараж и земельный участок под ним в упрощенном порядке с 1 сентября 2021 года. С этого времени, по информации Росреестра, граждане оформили около 240 тысяч гаражей и более 490 тысяч участков под ними. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Дагестану приняли участие в ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу». Силовики посетили Республиканский центр крови, пополнив региональный банк более чем на 20 литров. Как отметили в пресс-службе ведомства, перед донацией правоохранители прошли обязательный врачебный осмотр и лабораторную диагностику. С 21 по 23 августа в Дербенте пройдет третий фестиваль современного искусства. Масштабный культурный проект объединит более 18 городских локаций и 80 художников, музыкантов и креативных экспертов из Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России. Центральной точкой фестиваля станет парк имени Сулеймана Стальского в Махачкале. Здесь разместятся специальные проекты, созданные по инициативе КавказРФ и вдохновленные масштабным строительством курорта Каспийского прибрежного кластера. С сегодняшнего дня и по 12 августа из-за проведения плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции на участке от улицы Ахмеда Магомедова до улицы Магомед Тагирова будет ограничено движение транспорта. Водители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. Махачкалинская «Динамо» в Кубке России проиграла самарским «Крыльям Советов». Матч первого тура группового этапа пути РПЛ состоялся на Анжи-арене и завершился со счетом 1-2. Единственный гол в составе хозяев поля с пенальти забил новичок команды Владимир Кубулов. Следующий матч Кубка России «Динамо» Махачкала проведет с «Балтикой» 20 августа в Калининграде. И о курсах валют: на сегодня доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Далгат Кантулов открыл музыкальный час на волнах радио «Прибой», программа «Ретро», которая начинает свою работу. 11 часов и 8 минут, время московское. А о чем я подумал? Вот, вы знаете, музыкальный слух у меня превосходный, ну, голос тоже не обижен. А вот в те далекие года, когда я был пионером, у костра петь, ну, мы старались, конечно же, шепотом. Но зато у меня сохранился блокнот с названием «Песни», песни, которые мы пели. И эти песни практически, ну, я думаю, что зазвучат в нашем эфире, если я вмешаюсь, а я буду вмешиваться. Итак, ретро-час на волнах радио «Прибой». Всем хороших воспоминаний. У микрофона Расул Алибеков. Итак, 3, 2, 1, поехали! Поехали!

0: В огромном многообразии широко известных песен программы «Ретро» начать разговор об итальянской эстрадной музыке я решил с песни о настоящем итальянце, которая называется «Итальяно Веро». Поет ее композитор и исполнитель Сальваторе Кутуньо, в музыкальном мире известный под закрепившимся за ним еще с детства сокращенным именем Тото Кутуньо. Текст, повествующий об итальянской повседневности, стереотипах и пристрастиях к мировоззрению жителей этой страны, написал музыкальный продюсер и поэт Кристиано Минелонно. Кстати, это произведение воспринимается как визитная карточка Тото Кутуньо. Хит 1983 года с национальным колоритом стал одним из символов итальянской песни, которую мы безумно любим. Тото Кутуньо. Радио Прибой. Un italiano vero.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология, профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Галерея мягких шедевров на радио «Прибой».

0: Песня стала не просто хитом, а настоящей исповедью, которая находила отклик в сердцах многих поклонниц, в основном Ирины Аллегровой. Ее исполняли и на концертах, и она прочно вошла в постоянный репертуар певицы.
1: Я твой транзитный пассажир.
0: Так называлась песня в исполнении императрицы нашей сцены Ирины Аллегровой. 11.34, время московское, да уж 35, мы услышимся очень скоро. Это программа «Ретро».
1: Я не вернусь.
2: Реклама на радио.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
9: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Мы все его знаем, этого исполнителя, и все его безумно любим. Майкл Болтон на волнах радио «Прибой». Ричард Маркс продолжит, группа «Омега», «Убегаю», далее новости. Ну и, конечно же, мои коллеги-ведущие. Они сделают день еще лучше и ярче. Зухра Камалова на подходе, а у Расула Алибекова на сегодня все. Услышимся завтра здесь же, на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Большой выбор колясок в «Киргут, дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугобот», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут, дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На радиоприбой новости.
4: Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Президент подписал закон о персонифицированном учете медпомощи ветеранам СВО. В Каспийске возникли проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов, и детский телефон доверия работает в Дагестане. Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал закон о создании особой системы медпомощи для участников СВО и их семей, а также о введении персонифицированного учета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь в базу данных помимо фамилии, имени, отчества, даты и места рождения добавят сведения об инвалидности и ее группе. Это позволит учитывать особенности здоровья пациента, выстроить адресное сопровождение, сократить административные барьеры и повысить оперативность оказания помощи. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается устранить практику отбора в 10-11 класс по баллам ОГЭ, применяемую в ряде регионов. Документ опубликован в электронной базе палаты. Сейчас для того, чтобы перейти в старшие классы, школьникам необходимо пройти индивидуальный отбор по результатам государственной итоговой аттестации по 4 учебным предметам. Авторы законопроекта считают, что данная практика приводит к ограничению прав учащихся на получение среднего общего образования. В Каспийске возникли временные перебои с вывозом твердых коммунальных отходов. Причиной сбоя стало некачественное топливо, залитое в баке спецтехники на одной из автозаправочных станций. На сегодняшний день половина неисправных машин уже отремонтирована и вновь приступила к работе. Ремонт оставшейся техники продолжается. В ближайшие дни все мусоровозы будут восстановлены и возвращены на линию, подчеркнули в мэрии города. За первое полугодие детский телефон доверия в Дагестане принял 6738 обращений, из них почти 5000 от самих детей, сообщает Минтруд Республики. Экстренную психологическую помощь оказывают по номеру 8 800 2122. В Гиргебельском районе на 60% выполнен ремонт участка дороги к Карадахской теснине, сообщили в Минтрансе Республики. На отрезке с 3 по 8 километр сейчас идет устройство выравнивающего, а также верхнего слоев асфальта. Ранее здесь были полностью завершены земляные работы. Дорога имеет стратегическое значение и связывает несколько районов. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце сентября следующего года. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
8: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
9: Ну что, друзья, хочется поприветствовать вас в новом музыкальном часе, где мы будем общаться с вами с помощью сообщений, присылаемые вами на номер 8-988-291-1007. У микрофона Зухра Камалова. Пройдем программу вместе с вами и с нашим спонсором. Час желаний — ювелирным салоном «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
10: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
11: Час желаний.
9: Пока вы раздумываете, кому будете посвящать те или иные послания, какой музыкальный подарок для себя лично, для коллег на работе вы хотели бы выбрать, чтобы порадовать в день сегодняшний, в среду, 5 августа, я напомню о том, что сегодня у нас есть некоторые памятные даты. Ну, например, сегодня отмечается Международный день светофора. Поэтому всех водителей наверняка мы поздравим с этим праздником, а также всех пешеходов, ну и всех тех, кто имеет к этому отношение. Ну и предложим новую работу Рустама Мульдарова и Залины Магомедовой «Между небом и горами».

Ну, как вы уже догадались, в нашей программе поздравления сегодня оно адресуется дочери Зареме, которая живет в Львовском 1. Поздравляет сегодня вас с днем рождения мамочка Забия из Байрам-Аула и желает вам, конечно, самое большое счастье в жизни. Очень тебя люблю, говорит мамочка, горжусь тобой, от всей души желаю тебе не знать в жизни огорчений, взаимно любить, быть счастливой каждый день, верить в чудо и никогда не унывать. Красоты, терпения, мудрости, удачи, радости тебе, моя любимая доченька. И помни, Зарема, что частичка моего сердца всегда с тобой, мама Забия из Байрам-Аула.

0: для Заримы из Львовского 1. Эта композиция «Тахмеда Мирай», волшебные слова, прозвучала в нашем эфире. Ну что, друзья, мы движемся дальше. Наш контактный 8988-МТС-2-91-1007. Жду ваших сообщений. 91-291-1007.
1: Реклама. Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях. Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
0: Ох, эти разумные пределы, друзья, мы определяем границы их, конечно, с вами совместно. И ваше сообщение по курсу на номер 8-988-291-1007. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Передаю привет селу Дарвак. Процветание этому селу, потому как очень их всех сельчан люблю. Отдельный привет своим девочкам Айзенет, Майсарат, Софии, Самире. И поставьте, пожалуйста, любую композицию в исполнении Шебнев Товузлу на азербайджанском языке. Ну что ж, с удовольствием.
7: Час желаний.

0: Замечательная композиция на азербайджанском языке, друзья. Приятно, что вы пишете нам, и мы так аккуратненько получаем их по очереди. Итак, 988-291-1007 наш контактный, и жду ваших сообщений. Ну, можно, конечно, дозвониться между песнями, мы обязательно вам поможем, но мало ли, нет возможности написать сообщение. И вот следующее пришло от Эльвиры с уважением. Добрый день, дорогой радиоприбой. Считаю дни до поездки в Махачкалу. Мира и процветания любимому всем сердцем Дагестану. Слова благодарности воинам-защитникам из нашей республики, которые сейчас стоят на передовых рубежах. Поставьте, пожалуйста, романтичную песню на алакском языке с уважением, Эльвира. А еще, уважаемая ведущая, вам отдельный салам за душевную программу. Ну что, салам принимается, ва алейкум, хочется ответить. Жаль, что мы не знаем, откуда вы нам пишете, но в любом случае это приятно. Что касается композиции, я думаю, что дуэтная работа Ахмеда Ахмедова и Ларисы Гаджиевой «Зульфия» вам придется по вкусу. Для вас.
1: Выбирай. Выбирай то, что нравится.

0: Дуэтная работа на лакском языке в исполнении Ахмеда Ахмедова и Ларисы Гаджиевой. Зульфия сегодня прозвучала специально для Эльвиры. Кстати, она дописала: «Я из Донецка, пишу вам, благодарю. Каждый день я слушаю чай желаний в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, огромный привет Донецку. Кстати, мир и процветание любимому всем Дагестану. Это ее слова благодарности еще и воинам-защитникам из нашей республики. Ну и да, и чудесные тут еще видеосюжеты присланы. Ну просто прелесть. О, да, и фотография радиостанции «Прибой», это же здорово. Так, приятно, очень вам горячий привет, и движемся дальше. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу передать салам работникам компании, коротко, СССР, но на самом деле она расшифровывается как «Современная система реновации». Хотим передать салам экскаваторщикам, монтажникам и пайщику отдельно. И в качестве музыкального подарка зажигательную композицию Зайнаб Махаевой «Свет любви». Ну что ж, с удовольствием.
1: Час желаний.
0: Ну что, друзья, движемся дальше. 8-9-8-8-2-91-10-07. Ну а эта композиция была от Загида для всех-всех экскаваторщиков, монтажников

0: Замечательная композиция «Свет любви» в исполнении Зайнат Махаева. Это музыкальный подарочек специально от Загида для всех работников компании «Современная система реновации» или коротко ССР, экскаваторщикам, монтажникам и пайщикам. Ну что, Загид, ну, респект, потому как поднимает настроение всем-всем своим коллегам. Ну и мы, друзья, тоже напоминаем, что можете и вы поучаствовать. 8-9-8-8-2-91-10-07. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Это эксклюзивная коллекция от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: «Час желаний».

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
10: Ну, чью мечту мы будем исполнять сейчас, друзья? Все зависит от ваших сообщений, которые вы успеваете нам направить на номер 8-988, как вы уже слышали, 291-1007. Конечно, хочется вас порадовать, почему песен у нас много, разноплановых, разного стиля, направлений. Ну, а кому из вас какая нравится, это уже определяете вы или ваши родные и близкие. Сообщения так и приходят на номер. Кстати, вы можете пользоваться любым видом сообщения, но обязательно дойдет до эфира радиостанции «Прибой». Главное сделать это вовремя. Ну, что значит вовремя? Побеспокойтесь, чтобы оно дошло, потому как нужно время для того, чтобы еще отыскать композицию, вот, и процитировать сообщение. Так, конечно, хотелось бы всех порадовать, потому что кто-то недосказано или там, скажем, недоговорено, откуда вы пишете, из какого населенного пункта. Так, вот. Ищу композицию и при этом общаюсь вместе с вами. Ну что, друзья, есть у нас сообщение из Дербента. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотелось бы передать привет всем-всем, кто вместе с нами. У нас очень много туристов, мы им рады, погода у нас шикарная, и музыка, звучащая в эфире радиостанции «Прибой», радует нас круглые сутки. Спасибо, что вы у нас есть. Нам очень приятно, что мы вместе с вами. И, друзья, конечно, хотелось бы вас порадовать на любимой композиции. Ну, а что это будет, спросит кто-то из вас. Хотелось бы, конечно, ту композицию, которая пришлась по вкусу. Ну, а пришлась по вкусу композиция «Когда звучит дамбур».

0: Когда звучит «Дамбур», именно так и называется композиция, которая была в качестве музыкального подарка для автора сообщения из Дербента, для всех жителей этого древнего города, а также для всех гостей нашего Дагестана. Ну что, мы, друзья, движемся дальше. Программа продолжается. Я напомню о том, что вы тоже можете поучаствовать, направив нам сообщение в приложении «Макс», ну, например, да, 8-988-291-10-07. И да, и самое главное, друзья, выбирайте любимую композицию, она обязательно прозвучит в нашем эфире. Ну, у нас есть музыкальный привет из славного города Кизил-Юрта. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишет вам весь педагогический коллектив гимназии номер 1 города Кизил-Юрта. Хотим огромный привет передать Курбанову Назиру Букадаровичу, это наш директор. Хотим пожелать ему успехов во всем. У нас открывается скоро новая школа, поэтому август окажется очень трудоспособным. Поэтому пусть ваша жизнь будет наполнена прекрасными моментами, радостными встречами, интересными идеями и надежными людьми в качестве нас, коллег, пишут учителя гимназии номер 1. Подарите для него песню в исполнении Руслана Гасанова, Рашида Богатаева и Абакара Курбан-Адамова «Мой Дагестан».
1: Час желаний.

0: теплые слова и слова благодарности для руководителя, для директора гимназии номер один города Кизилюрт, от всего педагогического коллектива, и песню в подарок «Мой Дагестан» в исполнении Рашида Богатаева, Абакара Курбан-Адамова и Руслана Гасанова прозвучала в нашем эфире в программе «Час желаний». Я вернусь к вам через, ну, совсем небольшой информационный блок. Будьте рядом.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Час желаний. Час
0: желаний. Немного времени осталось до конца программы, и пришло нам сообщение в час желаний от... Да, от нашей слушательницы Майи из Махачкалы. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», зовут меня Майя, пишу вам из столицы Дагестана. Хочу от всей души передать привет в Москву, там живет моя сестренка Фаина, а также ее доченьке Сабине, моей племяшке. Хочу сказать, что я их очень-очень люблю, всем сердцем и душой. А еще хочу пожелать, если здоровье стального и крепкого, яркого солнца, а дождичка редкого, если любви, то взаимной и искренней, если с людьми, то с родными и близкими, если мечтаете, то о самом возвышенном, если летать высоко и над крышами, если желать только самого лучшего мира, здоровья и благополучия. Подарите, пожалуйста, им песню на лезгинском языке «Мама» в исполнении Алии.
9: Час желаний.

0: «Мама». Именно так называется композиция в исполнении Алии на лезгинском языке. Это был музыкальный подарочек из Махачкалы в Москву. Сегодня Майя от всей души передает привет своей сестренке Фаине и племяшке Сабине. А также желает им мира, здоровья, благополучия и, конечно, здоровья и любви. Ну что, друзья, немного времени осталось до конца программы. Если вы вдруг не успели направить нам сообщение на номер 988-291-1007, то можно это делать смело второй половине часа, рубрика «Сюрприз». А программа «Час желаний» сегодня вновь будет вас встречать вечером с 17 до 18.00. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. И немного о спонсоре.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: «Час желаний».

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Президент подписал закон о персонифицированном учете медпомощи ветеранам СВО. В Каспийске возникли проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов, и детский телефон доверия работает в Дагестане. Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал закон о создании особой системы медпомощи для участников СВО и их семей, а также о введении персонифицированного учета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь в базу данных помимо фамилии, имени, отчества, даты и места рождения добавят сведения об инвалидности и ее группе. Это позволит учитывать особенности здоровья пациента, выстроить адресное сопровождение, сократить административные барьеры и повысить оперативность оказания помощи. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается устранить практику отбора в 10-11 класс по баллам ОГЭ, применяемую в ряде регионов. Документ опубликован в электронной базе палаты. Сейчас для того, чтобы перейти в старшие классы, школьникам необходимо пройти индивидуальный отбор по результатам государственной итоговой аттестации по четырем учебным предметам. Авторы законопроекта считают, что данная практика приводит к ограничению прав учащихся на получение среднего общего образования. В Каспийске возникли временные перебои с вывозом твердых коммунальных отходов. Причиной сбоя стало некачественное топливо, залитое в баке спецтехники на одной из автозаправочных станций. На сегодняшний день половина неисправных машин уже отремонтирована и вновь приступила к работе. Ремонт оставшейся техники продолжается. В ближайшие дни все мусоровозы будут восстановлены и возвращены на линию, подчеркнули в мэрии города. За первое полугодие детский телефон доверия в Дагестане принял 6738 обращений, из них почти 5000 от самих детей, сообщает Минтруд Республики. Экстренную психологическую помощь оказывают по номеру 8 800 2122. В Гергебельском районе на 60% выполнен ремонт участка дороги к Карадахской теснине, сообщили в Минтрансе Республики. На отрезке с 3 по 8 километр сейчас идет устройство выравнивающего, а также верхнего слоев асфальта. Ранее здесь были полностью завершены земляные работы. Дорога имеет стратегическое значение и связывает несколько районов. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце сентября следующего года. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Ну, друзья, с новостями тоже нас познакомили. Спасибо Диане. Ну, а что касается нашего эфира, 13 часов и 3 минуты показывает студийную микрофона Зухра Камалова. Ох, до вечера мы с вами вместе, но я не дам вам скучать, потому как день среда, как говорится, пришла, неделя прошла. Это для тех, кто ждет долгожданных выходных. Ну, и как всегда, я в среду желаю вам легкого дня, чтобы все без запинки сложилось с нуля. Пусть удаются и отдых, и труд, и люди будут хорошие вокруг. Ну, а рядом радиостанция «Прибой», конечно, будет вас радовать только лучшей музыкой.

0: Реклама. Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: вот, друзья, очередная новинка в нашем эфире. Ну, а имя известно — Магомед Абасов «Та женщина». Не только новые, но хорошо известные композиции звучат в нашем эфире. И, взглянув в музыкальный календарь, что мы там отыскали? В этот день вышел первый альбом группы Pink Floyd. В переводе с английского альбом назывался «Дудочник у ворот рассвет». Это дебютный студийный альбом, был выпущен в 1967 году, единственный записанный под руководством Сида Барретта, который был основным автором песен и творческим лидером группы в тот период. По общему признанию, альбом оказал огромное влияние на становление и развитие психоделического рока. Конечно, так причудливая лирика о космосе, чучелах, гномах, велосипедах, сказках, все это сочеталось с инструментальными пассажами. Альбом был записан на студии Abbey Road в Лондоне. Ну, а во время записи пластинки участники группы экспериментировали со студийным оборудованием. Они использовали большое число инструментов с обширной коллекции Abbey Road, а также применяли записи звуковых эффектов и природных шумов из студийной фонотеки. И вот на одной из сессий им разрешили поприсутствовать на записи группы Beatles, которая в соседней студии работала над песней в процессе создания одного из альбомов. Ну, вы знаете, это тоже сыграло свою роль. Но мы предложим другую композицию, думаю, что не менее интересная, так что будем наслаждаться и вспоминать о творчестве этой группы. Вот. Ну, а если у вас есть послушать, ну, так, желание послушать что-то свое, то жду ваших сообщений в приложении Max 8988 291 10 07.
1: Только

0: Радио Прибой. О погоде.
1: Ну, друзья, возвращаясь к вам с информацией о погоде. Что нам обещают синоптики? Ну, во-первых, уже температура 29 в тени. Это в Махачкале, в столице Дагестана. Геомагнитное поле спокойное на всей протяженности в нашей республике. Сегодня вечером нам прогнозируют температуру 24 и кратковременный дождь. То есть не совсем небольшие осадки. Но в любом случае, друзья, ветер умеренного направления, восточный, с порывами до 7 метров в секунду. Волнение моря легкое, температура морской воды в акватории Махачкалы 26 градусов. В Кизляре 32, возможен кратковременный дождь, ветер умеренный, северо-восточный. В Кизил-Юсе-Хасавюрте 30 градусов, также возможен кратковременный дождь. В Буйнакске 25, кратковременные дожди, вечером температура опустится до 19. Ну и в Дербенте уже 28, небольшая облачность завтра. Ну, по крайней мере, с 0 часов до 6 утра возможны небольшие осадки в виде кратковременного дождя.

0: Реклама на радио.
1: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

твои приветы и любимая музыка по желанию, звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

Гусейн Гусейнов или Хосе в эфире радиостанции «Прибой Дербент», именно так называется композиция. Действительно, друзья, хороший город, но многие ни разу в нем не побывав, зато услышав о нем, впервые всегда стремятся туда попасть, потому как он таит в себе нечто особенное. Кстати, название отражает суть. Дербент в переводе с персидского означает «запертые ворота». Буквально это описывает географию. Город зажат в узком коридоре между Каспийским морем и Кавказскими горами. И чтобы контролировать этот проход, еще в VI веке персы возвели мощную цитадель Нарын-Кала. Но от нее к морю протянули две параллельные стены. Кстати, в городских легендах говорят о разветвленной сети подземных ходов под крепостью и старым городом. Все это, друзья, притягивает не только нас, жителей республики, но и еще всех тех, кто находится, может быть, на отдаленном расстоянии от нас. Кстати, по преданиям, некоторые вели к морю, а другие служили тайными путями эвакуации. Ну, в какие-то, возможно, спрятаны древние сокровища, святилища. Я не думаю, что вы сейчас побежите и будете это искать. Хотя такая мысль возникла не только у вас. Ну, а что касается нашего эфира, то мы в продолжении ее. Если даже будете в нашем городе, приезжайте с друзьями. Здесь очень интересно. Вот Садаят Магомедова в продолжении нашего эфира про друзей, песню на лакском языке. Ну и, друзья, встретимся совсем скоро.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Президент подписал закон о персонифицированном учете медпомощи ветеранам СВО. В Каспийске возникли проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов, и детский телефон доверия работает в Дагестане. Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал закон о создании особой системы медпомощи для участников СВО и их семей, а также о введении персонифицированного учета. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь в базу данных помимо фамилии, имени, отчества, даты и места рождения добавят сведения об инвалидности и ее группе. Это позволит учитывать особенности здоровья пациента, выстроить адресное сопровождение, сократить административные барьеры и повысить оперативность оказания помощи. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается устранить практику отбора в 10-11 класс по баллам ОГЭ, применяемую в ряде регионов. Документ опубликован в электронной базе палаты. Сейчас для того, чтобы перейти в старшие классы, школьникам необходимо пройти индивидуальный отбор по результатам государственной итоговой аттестации по 4 учебным предметам. Авторы законопроекта считают, что данная практика приводит к ограничению прав учащихся на получение среднего общего образования. В Каспийске возникли временные перебои с вывозом твердых коммунальных отходов. Причиной сбоя стало некачественное топливо, залитое в баке спецтехники на одной из автозаправочных станций. На сегодняшний день половина неисправных машин уже отремонтирована и вновь приступила к работе. Ремонт оставшейся техники продолжается. В ближайшие дни все мусоровозы будут восстановлены и возвращены на линию, подчеркнули в мэрии города. За первое полугодие детский телефон доверия в Дагестане принял 6738 обращений, из них почти 5000 от самих детей, сообщает Минтруд Республики. Экстренную психологическую помощь оказывают по номеру 8 800 2122. В Гергебельском районе на 60% выполнен ремонт участка дороги Карадахское теснение, сообщили в Минтрансе Республики. На отрезке с 3 по 8 километр сейчас идет устройство выравнивающего, а также верхнего слоев асфальта. Ранее здесь были полностью завершены земляные работы. Дорога имеет стратегическое значение и связывает несколько районов. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце сентября следующего года. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Ринат Каримов, Гасан Макашарипов. И это дуэт, друзья, наши даргинцы, так называется, новая песня, которая открыла музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Да, действительно, друзья, у нас много народностей. Само название народа «Даргам», «Дарганцы» считается, что оно восходит к слову «дарг», которое можно перевести как «внутренность». Так называли сплоченные общины. И первое упоминание энтонима «даргинцы» встречается в летописях 15 века. Много историй, друзья, можно узнать в нашем эфире, ну и, конечно, о традициях и культуре народов Дагестана, разных народностей. Но мы не будем отличать одного от другого, потому как мы все едины и все не только сплоченные, но и, самое главное, обладаем тем самым гостеприимством, добротой, интеллектом. Кстати, именно, да, очень много ученых родом из Дагестана и Кавказа. Так что приветствую всех-всех без исключения. Татьяна Куртукова, Рафаль, и не только в ближайшие 15 минут. Хочется пожелать вам чудесной среды, потому как середина недели, а значит, рукой подать до выходных, и что очень радует. В студии Зухра Камалова, и мы вместе.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Нариман Авшаков, образ любимый, друзья. Ну, вам не усидеть на место, я это уж точно знаю, потому как зажигательная композиция и мотивы, а голос, ой. Да, так и хочется отдыхать. Ну, вы спросите, почему? Да потому как все-таки лето, август, именно в этом месяце всегда хочется насладиться, что называется, настоящей жизнью. Кстати, о том, почему этот месяц получил такое название и не только интересные факты в нашей рубрике.
1: Обо всем понемногу.
0: Месяц август получил имя в честь римского императора Октавиана Августа. До этого он назывался Секстилис, то есть от латинского шестой, так как был шестым месяцем раннего римского календаря. В 8 году до нашей эры Сенат переименовал его, чтобы почтить заслуги императора. Существует легенда, что Октавиан сам выбрал этот месяц, потому что на него пришлись его главные триумфы. Но вот почему в августе 31 день? Спросят многие. Но вот когда месяц переименовывали, римляне решили, что он должен быть не короче месяца июля, месяца в честь Юлия Цезаря. Для этого один день передали из февраля, и с тех пор в августе 31 день, а февраль стал самым коротким месяцем в году. Какие же есть народные названия? Ну вот на Руси у августа было и серпенье, то есть от серпа, которым жали хлеб, и жнивень, и густарь, и зарево из-за ярких зорниц. А вообще-то в августе отмечают три спаса: медовый 14 августа, яблочный 19 и ореховый, так называемый хлебный, 29 числа. А еще август — одно из лучших времен для наблюдения за звездами. В этом месяце можно увидеть два ярких метеорных потока. Тока Персеиды, пик приходится на 12 и 13 число, Капри Корниды, Персеиды связаны с кометой Свифта Тутля, ну и Земля проходит через шлейф ее частиц. А еще, конечно, есть интересные события на этот месяц и интересные факты, потому как камень Августа Перидот, рекорды в Италии с плюс 48,8 в 2021 году, в России абсолютный рекорд принадлежит Волгоградской области, там было плюс 45.
1: Обо всем понятно.

0: Джан Джан, именно так называется композиция Рухшоны. Кстати, Мат Каримова, Рухшона Туркизи, узбекская певица, актриса, телеведущая. Она начала певческую карьеру аж в 2010 году, и первый сингл стал хитом в Узбекистане. В 2011 выпустила первый альбом «Азизим», который стал одним из самых продаваемых в году, и в том же спела дуэтом с Аврамом Руссо. Только лучшая музыка, друзья, и, конечно, на разных языках народов нашей страны. Ну и хочется напомнить о том, что не только современные мотивы, восточные, но еще и что-то, что душу радует, традиционное, в исполнении Айшата, например, Тажудиновой «Красные туфли». Это песня народная, друзья. Напомню о том, что вы можете также заказать любимую композицию, передать кому-то привет и просто поприветствовать или поднять настроение коллегам, которые сидят рядом с чашкой чая, возможно. 8-9-8-8-МТС-291-10-07. Ваши сообщения, пришедшие в наш эфир, будут зачитаны, да. И вы, не только вы, но и все те, кому это будет адресовано, услышат все это. Ну, а слушать радиостанцию «Прибой» можно в социальных сетях ВК «Музыка», «Одноклассники», на цифровых платформах «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка», в приложении «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне, и вы не пожалеете.
1: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля, район тысячи мелочей, 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Tu soltanto tu в переводе с итальянского «ты и только ты». Это песня дуэта Альбана Рамина Пауэр. Она действительно трогательна, в ней все чувства самих исполнителей. Песня вышла в 82-м, написал музыку Альбана, настоящий Альбана Каризи, а слова Дарио Фарина, Кристиано Менело Ино и Майкл Хоффман. Конечно, глубокая искренняя связь, привязанность, где посвящаются эти строки друг другу. Но не только, друзья, романтичные композиции на итальянском, но и еще ваши подарки музыкальные, которые будут звучать в рубрике
1: «Твои приветы и любимая музыка по желанию». Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Ну, а чью же мечту мы будем исполнять? Есть у нас сообщение, которое вы присылаете на номер, только что услышанный вами. Любым способом 8-988-291-1007. И пришло нам письмо из-за рубежа, а именно из Франции. «Добрый день, дорогие земляки!» Так начинается это послание. «Передаю вам искренний привет из Парижа. Несмотря на расстояние, душой я всегда с родным Дагестаном. Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и добра. Пусть Всевышний хранит каждую семью, а в ваших домах всегда будут тепло, радость и хорошие новости. С уважением, Муса, Париж, 2026». Хотелось бы услышать песню в исполнении Ирины Аллегровой «У окна». Ну что, делайте звук погромче, песня звучит для вас.

0: «У окна», так называется композиция, в исполнении Ирины Аллегровой. Она прозвучала в качестве музыкального подарка для всех дорогих земляков-дагестанцев, а именно от Мусы из Парижа 2026. Несмотря на расстояние, душой всегда рядом с вами. Вот такое у нас послание, друзья. Я думаю, что и вы можете пример взять с наших слушателей и кого-то порадовать. Но уже в следующем музыкальном 8-9-8-8-2-91-10-07.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата» – красота вне времени.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: летний день с радио «Прибой».
1: Ботлих, Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
2: Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио «Прибой». Нас слышно.
3: На радио «Прибой» новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Гаражную амнистию продлили. Донорская акция состоялась в Дагестане. Фестиваль современного искусства пройдет в Дербенте. А теперь подробно. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий гаражную амнистию на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Россияне могут оформить в собственность гараж и земельный участок под ним в упрощенном порядке с 1 сентября 2021 года. С этого времени, по информации Росреестра, граждане оформили около 240 тысяч гаражей и более 490 тысяч участков под ними. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Дагестану приняли участие в ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу». Силовики посетили Республиканский центр крови, пополнив региональный банк более чем на 20 литров. Как отметили в пресс-службе ведомства, перед донацией правоохранители прошли обязательный врачебный осмотр и лабораторную диагностику. С 21 по 23 августа в Дербенте пройдет третий фестиваль современного искусства. Масштабный культурный проект объединит более 18 городских локаций и 80 художников, музыкантов и креативных экспертов из Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России. Центральной точкой фестиваля станет парк имени Сулеймана Стальского в Махачкале. Здесь разместятся специальные проекты, созданные по инициативе КавказРФ и вдохновленные масштабным строительством курорта Каспийского прибрежного кластера. С сегодняшнего дня и по 12 августа из-за проведения плановых руслоочистительных работ в канале имени Октябрьской революции на участке от улицы Ахмеда Магомедова до улицы Магомед Тагирова будет ограничено движение транспорта. Водители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты объезда. Махачкалинская «Динамо» в Кубке России проиграла самарским «Крыльям Советов». Матч первого тура группового этапа пути РПЛ состоялся на Анжи-арене и завершился со счетом 1-2. Единственный гол в составе хозяев поля с пенальти забил новичок команды Владимир Кубулов. Следующий матч Кубка России «Динамо» Махачкала проведет с «Балтикой» 20 августа в Калининграде. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
7: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Уникальная природа, богатое культурное наследие, географические парадоксы, языковое многообразие, многонациональность. Да, действительно, Дагестан – самая многонациональная республика в России. Здесь живут разные народности – и аварцы, и даргинцы, и кумыки, и лезгины, и лакцы, и табасаранцы, и многие другие, которые действительно красят нашу малую родину. Но при этом дагестанцев как единого народа не существует, и у каждого этноса есть свой язык, обычаи, традиции. И об этом, и не только, а в новой песне Кристины «Дагестан», которая открыла новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, в студии Зухра Камалова хочется пожелать вам чудесного времяпрепровождения в нашей компании, потому как среда не беда. Желаю вам отличного дня с прекрасной погодой, ну не только за окном, но и на сердце. И помните, удача любит позитивно настроенных людей, так что присоединяйтесь.
1: Радио «Прибой». Хиты на все времена.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Владимир Пресняков и «Небо», именно так называется композиция, услышанная вами только что. Друзья, ну, небо — это, конечно, хорошо, но автодороги еще лучше.
1: Пробки на дорогах.
0: Итак, Яндекс.Карты нам в помощь. Друзья, конечно, улицы пестрят красным и даже темно-бордовым, что говорит о движении, которое практически стоит. Итак, отправимся на улицу Казбекова. Проспект Казбекова – это район Семендера, от улицы Асадулаева, как раз-таки на пересечении, до улицы Московской, направление к городу, в районе Цумадинского рынка при подъезде к Северному автовокзалу наблюдается замедление движения. Улица Ахульго перекрыта, закрыт проезд, поэтому небольшие заторы наблюдаются до этой улицы, которая до того места, где она пересекается с проспектом Магомед Тагирова. По проспекту Шамиля ближе к троллейбусному кольцу, по Гейдара Гаджиева ближе к троллейбусному кольцу и как раз-таки от него небольшой участок в связи с ДТП. Замедление движения по улице Дзержинского в направлении к Магомеда Гаджиева, а также по улице Толстого от Магомеда Гаджиева до Каркмасова. Наблюдается достаточное замедление движения от улицы Даниялова до Магомеда Гаджиева и в обоих направлениях до улицы Батырая. По улице Батырая также замедление движения, то есть центральная улица, друзья, как раз-таки в пробках стоят, поэтому по улице Дахадаева небольшой участок от Кумыкского театра, по Яракского, как это обычно бывает, и по Ирчи Казака. И эта улица имеет замедление движения, то есть пробки до Гамидова и как раз-таки от Восточного рынка в обоих направлениях до Гамидова. И еще участок от от Хаджи Булача по проспекту Шамиля до проспекта Гамидова также замедлено движение. Еще полезная информация для всех водителей Махачкалы. С сегодняшнего дня по 12 августа придется менять маршруты. На двух улицах, проспекте Петра Первого и улице Лаптиева, частично ограничат движение, там будут чистить ливневую канализацию, рассказали в пресс-службе мэрии города. Ограничения будут действовать каждый день с 8 до 19.00. Неудобства затронут только четные стороны дорог. На проспекте Петра Первого закрывают участок от улицы Алиева до улицы Лаптиева, а на улице Лаптиева от проспекта Петра Первого до медицинского центра «Белый медведь». Отмечается, что водителям стоит заранее выбирать объездные пути, чтобы не стоять в пробках.
1: Пробки на дорогах.

0: музыканты и артисты.
1: Посвящение Гусейну Манапову. Именно так называется композиция в исполнении Дауда Муртазалиева. Эта история связана с тем, что песня посвящена Гусейну Манапову, известному дагестанскому исполнителю. И для многих музыкантов честь быть его коллегой или просто человеком, которого вспоминают с теплотой. И посвятить ему эту композицию, конечно, становится важным и трогательным жестом. Дауд Муртазалиев, сам талантливый музыкант, решил таким образом почтить память коллеги. Ну что, друзья, только лучшая музыка. Ну, если вы хотите кого-то вспомнить, передать привет или просто посвятить хорошую песню, есть возможность это сделать с помощью сообщения на номер 8-988-291-1007.
2: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
7: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Свои приветы и любимая музыка по желанию звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: «Дружба» — именно так называется композиция Бакара Курбанадамова, Расула Рамазанова, только что прозвучавшая на даргинском языке. Ну вот есть у нас парочка сообщений. «Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой», самое четкое радио», — пишет наш слушатель. «Спасибо вам и хорошего настроения. А также передайте, пожалуйста, ассаламу алейкум всем ДПСникам города Махачкала, а именно Садулаеву Джамалу», пишет Бадрик, именно так он подписался. И поставьте, пожалуйста, песню Зайнаб Махаевой «Гордая любовь».

«Гордая любовь» Зайнаб Махаева, исполнительница. Ну, а песня, конечно, была посвящена всем ДПСникам города Махачкалы и ассаламу алейкум. А именно Садулаеву Джамалу. Кстати, счастливой дороги. Пишет, кстати, это наш постоянный слушатель Бадрик. И желает всем нам хорошего настроения. Ну, спасибо, ребята. Вам тоже хорошей, приятной службы. Несмотря на такую жаркую погоду, вам, конечно, нелегко. Но мы вас всегда поддержим, так что будьте с нами. Как сделали наши слушатели, еще на сообщение прислали теперь уже с салам алейкум и приветом в поселок Белиджи. Привет, радиостанция «Прибой». Здравствуйте, Зухра. Передаю салам моим братьям в поселок Белиджи Сефикурбановым. Передаю привет всем радиослушателям и радиоведущим. С уважением, Ариф из Махачкалы. И подарите, пожалуйста, песню Олега Газманова «Русский мир».

0: «Русский мир», Олег Газманов. Музыкальный подарок в поселок Белиджи Сефи Курбановым от Арифа из Махачкалы.
1: Реклама.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой». Галерея мягких шедевров.

0: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Средняя пенсия по старости увеличилась. Жители Дагестана проходят профилактические медосмотры, и приемная кампания продолжается в республике. Теперь подробно. Средняя пенсия по старости в России за год увеличилась более чем на 2000 рублей. Об этом сообщили в социальном фонде. Так, на 1 июля в среднем она составила 27 224 рубля. Фактически размер пенсии в каждом конкретном случае определяется индивидуально. На итоговую сумму влияют продолжительность страхового стажа, количество накопленных пенсионных коэффициентов, уровень официальной заработной платы и другие параметры, предусмотренные действующим законодательством. Минэкономразвития России до 2 ноября должно будет скорректировать методические рекомендации по формированию отраслевых программ повышения производительности труда. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Как указали в пресс-службе Кабмина, особое внимание ведомства уделит проработке вопросов по нескольким актуальным направлениям, включая тиражирование опыта организаций, которые стали лидерами по повышению производительности труда. С начала года в Дагестане диспансеризацию взрослого населения прошли более 500 тысяч человек, что составляет 45% от годового плана. Свыше 170 тысяч мужчин и женщин прошли специальное обследование по оценке репродуктивного здоровья. Главная цель профилактики – своевременное выявление хронических заболеваний и риски их развития на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. В Организации среднего профессионального образования Дагестана подано уже более 16 тысяч заявлений, об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются специальности в сфере здравоохранения и информационных технологий. Такая тенденция отражает важные общественные и экономические тренды, растущую потребность в квалифицированных медиках и в IT-специалистах, способных развивать цифровую инфраструктуру страны, подчеркнули в министерстве. Мэрия Махачкалы получила 21 единицу новой спецтехники, экскаваторы, погрузчики, самосвалы, манипуляторы и гидробур. Об этом сообщили в администрации города. Все машины оснащены современными блоками управления, датчиками и навигационными системами. В каждой есть кондиционер. Спецтехника передана в муниципальное учреждение благоустройства и Центр организации дорожного движения. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Салам Гана или Ирина, именно так называется композиция Бахтавара и Шатай Сайвей, которую открыли новую музыкальную подборку этого часа. Ну что, друзья, трудовая неделя в разгаре, поздравляю вас со средой, и главный плюс, скоро выходные. Ну а пока желаю вам терпимости, уверенности, стойкости, оптимизма и воодушевления. И пусть день пройдет успешно, плодотворно, а вечер подарит гармонию и уют. И все это будет вместе с радиостанцией «Прибой» в студии Зухра Камалова. Здравствуйте!

0: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
1: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
0: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: «Любовь моя прекрасна», так называется композиция Айны Гетагазовой. Вы услышали ее в нашем эфире только что. Некогда новинка сейчас понравилась нашим слушателям, и они пишут с заказанными композициями и добрыми словами. Друзья, но вот одна новинка следует за другой. «Солида» – новинка этой недели «Тобой живу».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Ну вот, друзья, у нас разноплановые композиции, конечно, поднимающие настроение. Это хит американской рок-группы при участии вокалиста Адама Левина. Вы знаете, можно исполнять о чем угодно, но даже и не зная слов, ты понимаешь, что это хит мощный, причем вот выбрали не просто так Адама Левина, его высокий, слегка хрупкий тембр идеально подошел для передачи ощущения открытости или уязвимости напротив. Он откликнулся на предложение, так как концепция песни ему понравилась. Сердце героя подавляется стереосистеме, которая играет только для одного человека. И вокруг этой идеи он выстроил текст. И что из этого получилось, вы, да, наблюдали. Ну, демонстрация тех или иных чувств с помощью музыки – это всегда прекрасно, но с помощью еще сообщений, которые вы нам направляете на, в общем-то, наш контактный 8-988-291-10-07, выйдут в свет с 17:00, потому как вечерний выпуск программы по вашим заявкам. Итак, МТС 291-10-07, жду ваших сообщений в различные приложения, друзья, и все это будет выдано в эфир. Ну и прямо сейчас мы расскажем более актуальную информацию о...
1: Радиоприбой. О погоде.
0: В Махачкале уже 28 градусов, облачная погода, вечером ожидается понижение до 24-26, обещает нам кратковременный дождь, так что если вы сейчас планируете выйти на улицу, зонт с собой стоит захватить. Ну а что касается геомагнитного поля, оно спокойное, поэтому уверенность и самое главное самочувствие будет в норме, так же как и атмосферное давление. Волнение моря легкое, высота волн до 1 метра, температура морской воды 26 градусов. В Кизляре 32. Кратковременные дожди прогнозируют синоптики. В Хасавюрте, Кизельюрте 30 градусов, вечером 22-21, также кратковременный долгожданный дождь. В Буйнакске 25, кратковременные дожди, вечером до 18-19, осадки сохранятся до дня завтрашнего. В Дербенте 28, небольшая облачность, ну а вот после 18 нам прогнозируют дождь кратковременный, который будет по переменным успехам наслаждать нас прохладой ночью и завтра утром. Ну, на самом деле, что будет, будем с вами констатировать как факт. Ну, а прямо сейчас в моем сердце, так называется композиция Магаса и Шапила Иштал Багамаева на даргинском языке.

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Чудесный голос Анет Рамазановой вы слышали с песней на алакском языке, она была в нашем эфире. Вспоминаешь ли, вот с таким вопросом обращалась к тому, кто сердцу дорог. Ну, вспоминаете вы того или иного человека? Или, напротив, хотите, чтобы он вспомнил вас? Можно это сделать с помощью сообщений в программе «Час желаний». А давайте что-нибудь подарим. Или просто расскажем о том, как живем, какое настроение испытываем. И все это в виде сообщения на номер 8-988, оператор МТС, 291-1007. Совсем скоро, с 17 до 18 у нас программа. Конечно, в начале часа новости дня, как это обычно бывает в будние дни. Так что жду ваших сообщений различным способом. Они уже поступают, поэтому успейте и вы. 988-291-1007.
1: Реклама на радио.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Контроль за производством лекарств усилят. Бесплатную профориентацию можно пройти в Дагестане. И спортсмен республики впервые выступил на всероссийских соревнованиях по академической гребле. Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за производством лекарств и предусматривающий возможность приостанавливать действие лицензии на такое производство при выявлении нарушений. Согласно изменениям, при появлении информации о вреде здоровью или угрозе такого вреда, проводится внеплановая проверка производителя лекарств в течение 72 часов. Фармкомпанию при этом можно будет не уведомлять об этом. Некачественные лекарства разрешат не только изымать, но и уничтожать. Бесплатную профориентацию от диагностики до стажировки прошли более 7 тысяч дагестанцев в Центре занятости Минтруда Республики за первые 6 месяцев года. Здесь помогают школьникам, студентам и взрослым, которые хотят сменить профессию. Специалисты проводят диагностику талантов, тренинги по рынку труда, организуют профтуры на предприятии и вместе с карьерным консультантом составляют индивидуальный план. Дома культуры в пострадавших от паводков селах Адилятар и Тагиркент восстановят до конца года. На эти цели правительство России выделило 54 миллиона рублей. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводковых вод. Плановый срок завершения работ – 30 декабря. Режим самозанятости одобряют 32% жителей Махачкалы, следует из опроса крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала «Суперджоб». Налог на профессиональный доход, который позволяет гражданам легально вести предпринимательскую деятельность без регистрации ИП, был введен в России в 2019 году. Учащийся спортивной школы «Парус» Даниил Курбанов стал первым представителем Дагестана, принявшим участие во всероссийских соревнованиях по академической гребле. Несмотря на дебют на турнире такого уровня, спортсмен достойно представил республику и был отмечен дипломом федерации. Академическая гребля является олимпийским видом спорта, и ее развитие входит в число приоритетных направлений работы по развитию водных видов в Дагестане. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
5: Всем доброго, чудесного вечера. Настроение отличного. 17 часов и 3 минуты уже показывают наши студийные. Поэтому объявляю программу «Час желаний» открытой. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: Час желаний.
5: Сегодня у нас 5 августа, вы никого не забыли? Возможно, у кого-то сегодня день рождения, так что наш контактный вам известен. Вы можете отправлять сообщение на наш номер любым способом, который имеете в наличии. Итак, 988-291-1007. Здравствуйте, любимая радиостанция «Прибой». Так начинается первое послание. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому человеку по имени Мурат. Живет он в Махачкале в районе Караман-2. Хочу просто сказать, что я его очень сильно люблю. Хочу попросить прощения за все. Ну, вроде я ничего такого плохого ему не сделала, но все же. Любимый, если ты слышишь это послание, знай, что твоя S будет любить тебя всю жизнь. Ты моя жизнь, знай это. И если можно, Зухра, подарите, пожалуйста, нам романтичную песню на ваше усмотрение. Ну, я думаю, что... Да, и тут было еще сказано, чтобы желательно зарубежную. Я думаю, что Ларин и Every Time подойдет сегодня для вас.
7: Час желаний.

0: Лорин в эфире радиостанции «Прибой». Это музыкальный подарочек для любимого человека Мурада из Махачкалы, проживающего в Караман-2. Таинственная незнакомка по имени С. Просит у вас прощения, если что не так. И хотела с помощью радиостанции «Прибой» сказать, что очень сильно любит вас. А это значит, что вы ее жизнь знаете. Это наверняка ей хотелось бы, чтобы вы это знали. Она желает вам счастья, здоровья. И если что не так, забудьте об этом. Но в любом случае, друзья, все, что идет от сердца и от души, оно всегда находит отклик. Итак, движемся дальше и вновь сообщение. Теперь уже автор сообщения проживает в Турции, но сейчас гостит в Дагестане. Здравствуйте, радиостанция «Прибой» приехала из Турции в свою республику. Очень хотелось мне попасть на концерт Руслана Гасанова, но, значит, не судьба, не удалось. Очень уважаю этого человека и ценю его творчество. Кстати, хочу пожелать ему творческих успехов и для хорошего настроения. Хочу подарить ему песню в исполнении «Таркана». Не откажите, пожалуйста. Ну что ж, с удовольствием.
1: Час желаний.
0: Ну и вы, друзья, можете поучаствовать в программе 8-988-291-10-07. Ну, а это композиция «Таркана» для Руслана Гасанова.

0: Yarım kalan bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak.
1: Кайп, именно так называется композиция Таркана. Чудесная композиция от нашей постоянной слушательницы, проживающей в Турции, но сейчас она гостит в Дагестане. Жаль, пишет, что не попала на концерт Руслана Гасана. Очень уважаю его, его творчество, ценю и восхищаюсь. Ну, наверное, не судьба. Приходится уже уезжать. Но я думаю, что обязательно, обязательно вы попадете на живой концерт, потому как это все-таки не заменить. Ну, а эта композиция специально была для него. Друзья, немного времени потратим, ну всего там минутка пройдет, и она пройдет быстро, незаметно. Я вернусь к вам вновь.
2: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: А мы, друзья, продолжаем программу. Номер вы слышали. Любым способом, который имеется в наличии, вы можете воспользоваться, и ваши сообщения обязательно будут выданы в эфир. Главное, успеете это сделать. Наш контактный вы слышите. Буквально через композицию обязательно услышите вновь. И вот есть из Махачкалы от Ахмеда. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Зовут меня Ахмед. Пишу вам из Махачкалы. Передаю всем салам алейкум. Особенно радиостанция «Прибой». Спасибо, валейкум ассалам, Ахмед. Я продолжаю цитировать его сообщение. Хочу передать отдельно салам 3D-диагностик. Вы самые лучшие. Успехов вам и в вашей работе. Хочу заказать песню зажигательную в исполнении Зайнаб Махаевой. Здорово. А есть еще одно сообщение у нас. Теперь голосовое, и песня уже названа. Тоже песня в исполнении Зайнаб Махаевой. Ну, давайте послушаем.
9: Здравствуйте, уважаемая Зухра Камалова. Всем привет Дагестану, в том числе, в первую очередь, вам, конечно, уважаемые. Меня зовут Магомед Расул. Я живу в городе Махачкале. Хотел бы услышать песню Зайнаб Махаева «Чудесная любовь». Если можно, попрошу вас, конечно, включить.
10: Выбирай то, что нравится.

0: Аламат или «Чудесная любовь», так называется композиция Зайнаб Махаева. Она прозвучала сегодня для Магомеда Расула и от него из Махачкалы, для всех-всех слушателей радиостанции «Прибой». А также «Салам алейкум», и эта песня в подарок была сегодня от Ахмеда из Махачкалы. Особенный отдельный салам был 3D-диагностик. И такие вот восхищенные слова: «Вы самые лучшие, успехом вам в вашей работе». А еще у нас есть сообщение из Донецка. «Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Как приятно, пишет автор сообщения, что вдали от Дагестана можно послушать душевную кавказскую, дагестанскую музыку и передать добрые пожелания любимым людям. Удачи, радостных моментов и прекрасного настроения желает дорогому другу Кимрану из Дербента. Спасибо тебе за яркие, незабываемые эмоции, восклицательные знаки. С уважением, постоянная слушательница Эльвира из города Донецк. И поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Мины и Макса Фадеева «Мой Азербайджан».
1: Час желаний.
2: И снова теплый ветер скор дарил любовь. Как будто слышу я свой двор и голоса, и мамин мягкий разговор. Я дома вновь.

0: Мой Азербайджан, Эмины Максфадеев в эфире радиостанции «Прибой». Эльвира из Донецка уже прислала. Огромное спасибо. Вы дарите хоть на несколько минут возможность сквозь расстояние вернуться в прекрасные моменты в свой родной Дагестан. Этот музыкальный подарок отправлялся дорогому другу Кимрану из Дербента. Спасибо с благодарностью за яркие незабываемые эмоции. Но еще благодарят радиостанцию «Прибой» и, самое главное, хороших людей, которые всегда рядом, а именно наши земляки. Ну что ж, Эльвира, вам спасибо за теплые слова. Донецку огромный привет. Мы вместе с вами. Друзья, вас не оставляю в одиночестве. Но вот знаете, мой, о море, море, мой Азербайджан. Здесь можно перефразировать. О море, горы, мой любимый Дагестан. Да, вообще-то здорово. Ну и еще напомним о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Спасибо им огромное за поддержку. «Росювелир» — это эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
0: Конечно, будем исполнять мечту вместе с вами. Дозвонился за эфиром и решил сегодня поприветствовать всех-всех. Я в Медине, селение Гинжаул. Добрый день, радиостанция «Прибой». И самое главное, добрый день, земляки. Сегодня хочется воспользоваться случаем. Всех жителей села Гинжаул хочу поприветствовать и подарить им хорошую песню Ирины Аллегровой «У окна». Очень уж эта песня мне понравилась, поведал Ямедин, да. Он пожелал всем крепкого здоровья, конечно, домашнего уюта, долгих лет жизни. И всем-всем, кто слушает радиостанцию «Прибой», а нам он пожелал творческих успехов и вообще-то всех благ. Что можно пожелать? Мирного неба над головой и, самое главное, хорошего настроения. Ну что, спасибо вам за теплые слова. Песня уже наготове, она будет звучать для всех-всех жителей селения Гинжаул, для всех слушателей радиостанции «Прибой» и лично для вас, ее в медиа.
1: «Час желаний».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
10: Ой, какие эти разумные пределы, они не имеют, как говорится, норму реакции. Друзья, все зависит от нас с вами, насколько вы откровенны, насколько вам хочется поделиться с миром своим настроением. Да, ну а наш контактный вы слышали, 988-291-1007. Широкие диапазоны ваших музыкальных пристрастий радуют. И вот есть сообщение опять из Махачкалы, у нас сегодня Махачкала более активна. Так что другие города что-то подкачали, ну давайте, есть еще время для того, чтобы восстановить справедливость. Кстати, сегодня отмечается Международный день светофора. Все жители городов, конечно, привыкли к этому атрибуту многих перекрестков, но мало кто знает, что в календаре есть специальный день, когда весь мир празднует Международный день светофора. Так что вас с этим искренне поздравляем. А есть следующее сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Зовут меня Гульнара. Я из Махачкалы. Хотелось бы для себя поднять настроение и послушать песню «Туманы» Баскова. С удовольствием.
9: Выбирай. Выбирай то, что нравится.

0: Ну что, друзья, хочется, конечно, не возражать, а поддерживать слова Николая Баскова. Мы с вами одно целое. Вот, знаете, мне нравится ваша активность, потому как слушает нас в разных уголках, где бы... Да, где бы вы ни находились, самое главное, любыми способами используя, мы можем с вами сделать себе приятное. Ну, а кто будет дальше автором этого приятного? Ой, здорово, друзья. Вы знаете, можно слушать нас и в социальных сетях, ВК Музыка, Одноклассники, на цифровых платформах, Яндекс Музыка, МТС Музыка, приложение звука через все умные колонки. Алиса, Маруся, салют. Оставайтесь с нами на одной волне. И вот есть сообщение... Всем-всем привет! Пишу я с Королёва, это Московская область. Только чтобы не было много Махачкалы. Особый привет городу Избербаш. Ну, это здорово. Поддержали, действительно. Пусть будет город Королёв, это всегда приятно. Особый привет городу Избербаш. Это я продолжаю. Тут сердечки-сердечки. Пишут с уточнением, слушаю вас с ВК и очень люблю. Спасибо. Хочется послушать песню «Студентка» на лезгинском языке.
1: Час желаний.
0: Группа «Мирес», друзья, «Студентка», именно так называется композиция. Думаю, что вам она придется по вкусу. Вам чудесного отдыха, настроения отличного. Ну и, пользуясь случаем, передаем привет всем жителям города Королёва.

0: А всем-всем, особенно абитуриентам, будущим студентам, посвящалась эта композиция группы Мирес. Ну, самое главное, это был заказ из города Королёва. Слушает, ну, Московская область, слушает нас ВК. Вот, и чтобы не было слишком много из Махачкалы, решили порадовать. Особенный привет городу Избербаш. Ну что ж, это здорово. Движемся дальше. Ренат Каримов. Давайте встретимся у родника.
1: Час желаний.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
9: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
10: Да, еще хочется напомнить, что с 12 до 13 это дневной выпуск по заявкам, но все это уже будет завтра вас ожидать, но если вдруг вам очень надо было, а вы не успели, или просто ваше сообщение не дошло, кстати, можно отправлять любым способом, главное на номер 8-988-291-1007, то в следующем часе в рубрике «Сюрприз» я могу порадовать того, кому будет адресовано ваше сообщение. И напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет Росювелир дарит красоту и радость своим клиентам.
11: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68-20-40.
0: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: дома зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
1: Такого не бывает.
2: А у тебя что-нибудь поесть?
3: У меня есть еще один воздушный шарик.
2: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
3: Ага. Тогда пойдем к тебе.
0: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
1: Они ужасно рады?
2: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
3: А что же делать? Фух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
0: Недаром создан гости к нам, всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам.
4: В Дагестане 18 часов.
5: На радио «Прибой» новости. Новости.
6: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Средняя пенсия по старости увеличилась. Жители Дагестана проходят профилактические медосмотры, и приемная кампания продолжается в республике. Теперь подробно. Средняя пенсия по старости в России за год увеличилась более чем на 2000 рублей. Об этом сообщили в социальном фонде. Так, на 1 июля в среднем она составила 27 224 рубля. Фактический размер пенсии в каждом конкретном случае определяется индивидуально. На итоговую сумму влияют продолжительность страхового стажа, количество накопленных пенсионных коэффициентов, уровень официальной заработной платы и другие параметры, предусмотренные действующим законодательством. Минэкономразвития России до 2 ноября должно будет скорректировать методические рекомендации по формированию отраслевых программ повышения производительности труда. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Как указали в пресс-службе Кабмина, особое внимание ведомства уделит проработке вопросов по нескольким актуальным направлениям, включая тиражирование опыта организаций, которые стали лидерами по повышению производительности труда. С начала года в Дагестане диспансеризацию взрослого населения прошли более 500 тысяч человек, что составляет 45% от годового плана. Свыше 170 тысяч мужчин и женщин прошли специальное обследование по оценке репродуктивного здоровья. Главная цель профилактики – своевременное выявление хронических заболеваний и риски их развития на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. В Организации среднего профессионального образования Дагестана подано уже более 16 тысяч заявлений, об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются специальности в сфере здравоохранения и информационных технологий. Такая тенденция отражает важные общественные и экономические тренды, растущую потребность в квалифицированных медиках и в IT-специалистах, способных развивать цифровую инфраструктуру страны, подчеркнули в министерстве. Мэрия Махачкалы получила 21 единицу новой спецтехники, экскаваторы, погрузчики, самосвалы, манипуляторы и гидробур. Об этом сообщили в администрации города. Все машины оснащены современными блоками управления, датчиками и навигационными системами. В каждой есть кондиционер. Спецтехника передана в муниципальное учреждение благоустройства и Центр организации дорожного движения. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
7: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
8: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Подожди меня в Махачкале.
1: Наталья Вишнякова и Татьяна Буланова в эфире радиостанции «Прибой». Да, ну, конечно, можно и помахать, и можно и встретить в Махачкале, потому что, ну, почему, спросите вы? Ну, вообще-то на привокзальной площади есть специальный памятник в честь названия города. Кстати, современное название Махачкала получило в 1921 году в честь дагестанского революционера Махача Дахадаева. Слово «кала» в тюркских языках означает «город» или «крепость», поэтому название можно перевести как «город Махача». Дата основания нашего современного города считается 1844 год. И вот об этом в нашей рубрике.
2: Обо всем понемногу.
1: А именно в 1844 году, когда на холме Анжи-Арка заложили военное укрепление Петровское, тогда и основан был современный город. Название дали в память о персидском походе Петра I. По преданию, в 1722 году на этом месте располагался его лагерь. И позже поселение получило статус города и название Петровск, а затем Петровск-порт. Кстати, в Махачкале живут представители более 30 национальностей, и многообразие отражается в традициях, праздниках и даже в кухне города. А город расположен не где-нибудь, а на узкой полосе равнины между горой Таркетау и Каспийским морем. Поэтому такое расположение здесь часто бывает освежающие бризы. Ну, Махачкалу за это иногда называют городом ветров, но в этом и плюс. Кстати, есть еще одна достопримечательность нашей славной столицы Дагестана. Одна из крупнейших мечетей в Европе. Она вмещает до 15-17 тысяч человек. Ее архитектура вдохновлена знаменитой голубой мечетью в Стамбуле. Внутри мраморные колонны, витражи и плиты с аятами, стихами из Корана. Для туристов проводят экскурсии с соблюдением исламского дресс-кода. А еще в окрестностях Махачкалы находится уникальный природный памятник Бархан-Сарыкум. Это одна из самых высоких песчаных гор в Евразии, около 262 метров. Кстати, именно здесь снимали сцены в пустыне для фильма «Белое солнце пустыни». А это рубрика
2: «Обо всем понемногу».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело. Сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

«Женщина». Именно так называется новая работа Магомеда Абасова на аварском языке в рубрике «Премьера». И еще не вечер, друзья. Можете заказать песню или послушать. Ну, конечно, есть хорошая, интересная информация, какой день сегодня празднуется. Но это чуть далее. Я думаю, многие из вас сейчас, возвращаясь домой, особенно если находитесь в пробке, конечно, терпения нет, тем более жаркая погода. Ну что ж, пожелаю вам хорошего самочувствия, что очень важно в наше время. Будьте внимательны и терпеливы друг к другу. Ну а что касается музыки, то только лучшее.

0: Жизнь наполняется смыслом, когда ты знаешь, что тебя не только ждут, но и помнят, и знают о тебе, по крайней мере, рядом. Стас Михайлов, если ты меня ждешь. Ну, а что касается нашего эфира, друзья, то многим приходится ожидать на дорогах, потому как есть заторы и пробки, и об этом.
1: Пробки на дорогах.
0: Конечно, в это самое время, в будние дни, пестрит красным Яндекс.Карты. Напомню о том, что по проспекту Казбекова, район Семендера, от улицы Новолакской до улицы Московской и от проспекта, как раз таки перекрестка проспекта Кушинского до улицы Московской, замедление движения. Также съезд по улице Магомед Тагирова до улицы Камаева, кстати, в связи с ДТП тоже замедление движения. В области развилки небольшой затор по проспекту Шамиля и по Гейдара Гаджиева ближе к троллейбусному кольцу. Ну вот, да, прочное замедление движения на всех центральных улицах, скажем, на Магомеда Гаджиева, а также на Каркмасова и на Батырая. Ну вот, почти машины стоят по улице Даниялова в одном и в обратном направлении до улицы Буйнакского. И по проспекту Расула Гамзатова в направлении к мосту на редукторный поселок, по самому проспекту Петра Первого, а также по проспекту Насрудинова, по Хаджи Булача и съезд до проспекта Шамиля. В обоих направлениях замедление движения. А также по проспекту Шамиля, начиная от Восточного рынка, по Ирчи-Казака в сторону Гамидова и от Яракского по Гамидова. Ну, как всегда, на улице Яракского такая же история. Так что, если есть возможность, наберитесь терпения и, конечно, вам здоровья. Ну и объявление для всех водителей Махачкалы с сегодняшнего дня по 12 августа. Придется менять маршруты на двух улицах, а действует ограничение с 8 до 19.00 до 12 августа. На двух улицах, проспекте Петра Первого и улице Лаптиева, частично ограничат движение, там будут чистить ливневую канализацию, это рассказали в пресс-службе мэрии Махачкалы. Ограничения будут действовать каждый день, неудобства затронут только четные стороны дорог. На проспекте Петра Первого закрывают участок от улицы Алиева до улицы Лаптиева, на улице Лаптиева от проспекта Петра Первого до медицинского центра «Белый медведь». Водителям стоит заранее выбирать объездные пути, чтобы не стоять в пробках.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Джонни в эфире радиостанции «Прибой Эйфория», так называлась композиция. Ну что, друзья, конечно, лучшая музыка в нашем эфире, это всегда приятно, особенно если это по вашим заявкам, но все, мое время пребывания здесь в качестве диджея завершено, и хочется вам пожелать чудесной среды, ну, по крайней мере, отличного отдыха, потому как оставили еще силы на дня два, вот, ну и... Отдых – это всегда приятно. Многие из вас скажут, ну, как отдыхать, когда необходимо работать? Ну, хорошо. Пусть среда, она станет вашей отдушиной дня сегодняшнего. Пусть она наполняется добром. Этот классный день наверняка уже у вас завершился, так что планируйте все на завтра или на ближайшие выходные. В студии была Зухра Камалова. Услышимся завтра в 15:00. Надеюсь, чтобы все у вас было хорошо. Пока!

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчи Казака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте.

0: Киргуд, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем настрой.

0: Кербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Контроль за производством лекарств усилят. Бесплатную профориентацию можно пройти в Дагестане. И спортсмен республики впервые выступил на всероссийских соревнованиях по академической гребле. Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за производством лекарств и предусматривающий возможность приостанавливать действие лицензии на такое производство при выявлении нарушений. Согласно изменениям, при появлении информации о вреде здоровью или угрозе такого вреда, проводится внеплановая проверка производителя лекарств в течение 72 часов. Фармкомпанию при этом можно будет не уведомлять об этом. Некачественные лекарства разрешат не только изымать, но и уничтожать. Бесплатную профориентацию от диагностики до стажировки прошли более 7 тысяч дагестанцев в Центре занятости Минтруда Республики за первые 6 месяцев года. Здесь помогают школьникам, студентам и взрослым, которые хотят сменить профессию. Специалисты проводят диагностику талантов, тренинги по рынку труда, организуют профтуры на предприятии и вместе с карьерным консультантом составляют индивидуальный план. Дома культуры в пострадавших от паводков селах Адилятар и Тагиркент восстановят до конца года. На эти цели правительство России выделило 54 миллиона рублей. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводковых вод. Плановый срок завершения работ – 30 декабря. Режим самозанятости одобряют 32% жителей Махачкалы, следует из опроса крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала «Суперджоб». Налог на профессиональный доход, который позволяет гражданам легально вести предпринимательскую деятельность без регистрации ИП, был введен в России в 2019 году. Учащийся спортивной школы «Парус» Даниил Курбанов стал первым представителем Дагестана, принявшим участие во всероссийских соревнованиях по академической гребле. Несмотря на дебют на турнире такого уровня, спортсмен достойно представил республику и был отмечен дипломом федерации. Академическая гребля является олимпийским видом спорта, и ее развитие входит в число приоритетных направлений работы по развитию водных видов в Дагестане. И о курсах валют на сегодня: доллар 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: В одном городе жил сапожник. Он каждый день трудился в своей мастерской и еле-еле сводил концы с концами. Но вот однажды в мастерскую к сапожнику зашел никому неизвестный человек. Он поговорил с сапожником, купил у него пару обуви и ушел. И произошло чудо. Знаменитые люди приезжали в маленький городок, где жил этот сапожник, и заказывали у него обувь. Даже пошел слух, что однажды этому сапожнику заказал обувь сам король. Зашел к нему как-то богатый купец. Он тоже купил себе обувь и, уходя, спросил: «Как это тебе удалось сделать своими клиентами столь уважаемых людей нашей страны? В чем твой секрет?» Улыбнулся сапожник и сказал: «Однажды пришел ко мне один человек и за пару обуви, которую я продавал за одну серебряную монету, он дал мне золотую, сказав, что я не ценю свой труд, поэтому и другие не ценят его. Тогда я стал ценить свой труд. Я стал продавать его за такие деньги, получив которые, я чувствовал достойное вознаграждение за свой труд и за свое время».
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
2: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама. Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Анг бихара сулгуру кура сулбукуна.
2: Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал.
3: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой». Even though my tears have dried, there's an emptiness of...

0: Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Даргинская поговорка.
1: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
2: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: old Zeke was wailing at times.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского, 67, Ирчика, Зака, 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» быстро, честно, профессионально. Казбекова.

0: 306 8 928 501 06 06.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: там, как ты мне.
1: Табасаранская поговорка.
2: Вон штич руб мапан, жван куль ин нарару.
3: Не вреди соседу, против тебя же обернется.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Прибой. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: плацебо. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Прибой». Хиты на все времена.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru